0: Реклама.
1: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова. Район Голубиная Пать. Застройщик ОСЗ «Ситикомплекс». Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
2: Стильные кухни и мебель от White Kitchen. Высокое качество, каждый проект особенный. White Kitchen. Делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
3: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Interior огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень. Prime Interior. 276-71-71.
4: О чем мечтают женщины?
5: Хочу кубики на животе, но пресс качать не хочу. А еще хочу упругие ягодицы.
6: Это легко решается с аппаратом Tesla Former Beauty Club. Tesla Former позволяет создать идеальные контуры без посещения спортзала.
5: Beauty Club. Совершенство уже сейчас.
6: Telegram Beauty Club.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Сочный шашлык за 450 рублей и незабываемые огни города. Панорамный ресторан восточной кухни «Дакара» запускает фестиваль майского шашлыка до 31 мая по будням с 19.00. ТВК «Калина Молл», третий этаж. Окунитесь в мир Востока.
9: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
10: Это же дорого, снимали бы и дальше.
9: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
11: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
12: Застройщик ООО «Созайтинг Групп Девелопмент». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Ух ты! Какие сережки! Наверное, кучу денег стоит!
14: Нет! В ювелирном магазине «Ларец» невыкупленные ювелирные украшения, прошедшие чистку, полировку, восстановление, для вас от 8 990 рублей за грамм!
15: Ювелирный магазин «Ларец». Кловерхаус, первый этаж.
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
17: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Ташкент на радіо Монте-Карло. Озеро Миватн. В 105 километрах от полярного круга на северо-востоке Исландии находится одна из величайших природных сокровищниц Европы – озеро и природные термальные ванны Миватн. Исландия вообще известный край термальных источников, но заповедник Миватн – особенно приятное и красивое место. Посреди суровой северной природы исландцы сумели создать прекрасную туристическую инфраструктуру, не нанеся при этом вреда экологии и хрупкой экосистеме. Озеро Миватн образовалось примерно 2300 лет назад после извержения одной из трещин вулкана Крафла. Это озеро часто принимают за кратер вулкана, однако на самом деле оно образовалось благодаря потокам лавы. Извержение разрушило устье реки Лаксау, и образовавшееся новое озеро заполнилось подземной ключевой водой. Открытое солнцу пространство и богатая минералами ключевая вода способствуют обилию морских водорослей и мышкары, которая питается этими водорослями. Отсюда и происходит название озера Миватн, что в переводе означает «комариное озеро». Геотермальная вода в Исландии обычно содержит серу. В этой области серы в воде еще больше, поэтому при погружении в источники лучше снимать ювелирные изделия из латуни или серебра, иначе они могут почернеть. Зато считается, что сера положительно влияет на дыхательную систему, а многие микроэлементы, растворенные в источниках Миватн, хорошо действуют на кожу. Температура воды в местных источниках составляет от 37 до 42 градусов, поэтому купаться в них, несмотря на близость полярного круга, можно в любое время года.
1: СПА-уикенд на радио Монте-Карло.

0: Реклама. Не пропустите дни до лета. Самое время заняться лечением и красотой кожи в клинике на Комарова. Лечение купероза, розация, пигментация, гиперкератоза, лечение рубцов, шрамов, стрий, удаление родинок и папиллом, избавление от татуажа, перманента и татуировок. Новые возможности для вас в клинике на Комарова. Записывайтесь на прием прямо сейчас. 240-400. Клиника на Комарова. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
1: Кто-то говорит, что Rolls-Royce – это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
2: Prime Group поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая. С Днем Победы!
3: Скоро в офисе банкет, а у вас посуды нет? Все без долгой подготовки возьми в «Планете упаковки». Разнообразная одноразовая посуда для банкетов, торжеств, магазинов, кафе, офисов, упаковка для цветов.
4: Океанский проспект, 54, второй этаж, телефон 245-7875.
3: «Планета упаковки».
5: Шикарные серебряные украшения Роберто Браво, созданные с итальянской страстью, теперь можно получить в подарок. При покупке одного, второе вы получаете бесплатно. В Италии умеют ценить красоту, а мы ценить вас. Ювелирный бутик Роберто Браво.
6: Акция действует до 31 мая. Подробности в Роберто Браво. ТРК Седанка Сити.
7: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло во Владивостоке 243 15 55.
8: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
2: А слона не хотите? Нельзя.
3: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
4: Застройщик ООО СЗ проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Думаете, где провести детский день рождения, активный корпоратив или тимбилдинг? Добро пожаловать в Pixel Quest! Это не просто площадка, это новый формат развлечений. Портал в мир ярких эмоций. Здесь пол становится игровой зоной, а вы — главными героями динамичных игр, взрывной неоновой дискотеки и крутых шоу. Pixel Quest — ваш праздник под ключ. Забронируйте незабываемые эмоции прямо сейчас по телефону 8-924-126-94-76. Развлекательный центр Pixel Quest. Калинина 275. 8-924-126-94-76.
6: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Интерьер огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень. Prime Интерьер. 276-71-71.
7: На каникулы, семья! Вместе едем на моря!
8: Ура!
9: Таиланд, Вьетнам, Китай, Турция, Египет или на Кубу всей семьей на каникулах. Легко с ВДК-тур.
7: ВДК-тур. Звоните 2-9-3-0-85.
10: Стильные кухни и мебель от White Kitchen. Высокое качество, каждый проект особенный. White Kitchen. Делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
11: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС Сити.
12: Закрытая территория.
11: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
12: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
11: В шаге от дома детский сад, школа
12: и общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
11: Звоните 202-95-78.
12: 202-95-78.
4: Застройщик ООО СЗ ДНС Сити. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло во Владивостоке 243-15-55. Радио Монте-Карло.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Монте-Карло».
1: Боссабол. Что будет, если смешать футбол, капуэйру, пляжный волейбол, воздушную гимнастику и трюки на батуте? Получится боссабол. Родина этого необычного вида спорта – Бельгия. Боссабол – это игра с мячом для двух команд. Игровое поле представляет собой надувные маты. Посредине поле разделено натянутой сеткой. Спортсмены могут ударить по мячу максимум 5 раз до того, как он перелетит через сетку. При этом отбить мяч можно любой частью тела. Но главное – выполнить при этом оригинальный трюк. Какой – зависит от творческой и физической индивидуальности спортсмена. В результате игроки почти все время находятся в воздухе, благодаря чему для зрителей игра очень зрелищна и увлекательна. К тому же матч проводится под музыку. Это неотъемлемая часть шоу, которая придает ему динамичность. Многие игроки говорят, что без звукового сопровождения им уже не играется. Интересно, что за репертуар отвечает арбитр. Судья, который стоит возле сетки, обязан не только подсчитывать очки команд, но и как диджей регулировать музыкальное сопровождение. Боссабол популярен в Бельгии, Испании и некоторых странах Латинской Америки. Впрочем, кое-что о нем знают и в России. Боссабольные площадки изредка можно увидеть на побережье Черного моря.
0: «Избранные удовольствия» на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
4: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ОРВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
8: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
9: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рогирска. Панель за 2025 год.
10: В ленте.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
13: Подробнее на t2.ru.
14: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
15: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
16: Сегодня в 23:20 смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного галоконцерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Сегодня в 23:20 на телеканале НТВ. 12+.
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
18: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.
4: «Радио Монте-Карло»

0: Реклама.
1: Не пропустите дни до лета. Самое время заняться красотой и здоровьем тела в клинике на Комарова. Лечение целлюлита и дряблости кожи, избавление от жировых отложений, контуринг и скульптурирование, криолиполис, эндосфера, айкун, теслаформер, эндолифт, все виды массажа, эффективные протоколы лечения и многолетний накопленный опыт. Новые возможности для вас в клинике на Комарова. Записывайтесь на прием прямо сейчас. 240-400. Клиника на Комарова. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
3: Это же дорого, снимали бы и дальше.
2: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
4: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
5: Застройщик ООО «Сазетинг Групп Девелопмент». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сочный шашлык за 450 рублей и незабываемые огни города. Панорамный ресторан восточной кухни «Дакара» запускает фестиваль майского шашлыка до 31 мая по будням с 19.00. ТВК «Калина Молл», третий этаж. Окунитесь в мир Востока.
7: Что это?
8: Это сезонный грандиозный ценопад в «Метеовосток». Скидки до 50% на кондиционеры, водонагреватели, камины
7: и монтаж.
8: Успей до конца месяца. «Метеовосток». Огромный выбор и сезонные скидки. Звоните 275-4609.
7: «Метеовосток». Наша цель – ваш комфорт.
9: А чем так вкусно пахнет?
10: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
9: А мне хватит?
10: Машенькины пироги такие большие, в них так много начинки, что хватит всем.
11: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
13: Вы слушаете... Радио Монте-Карло.

Радіо Монте-Карло.

Радіо Монте-Карло. Ваш безупречний вкус в музиці. Obsession.

0: Реклама.
1: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова. Район Голубиная Пать. Застройщик ОСС «Ситикомплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Думаете, где провести детский день рождения, активный корпоратив или тимбилдинг? Добро пожаловать в Pixel Quest! Это не просто площадка, это новый формат развлечений, портал в мир ярких эмоций. Здесь пол становится игровой зоной, а вы — главными героями динамичных игр, взрывной неоновой дискотеки и крутых шоу. Pixel Quest — ваш праздник под ключ. Забронируйте незабываемые эмоции прямо сейчас по телефону 8-924-126-94-76. Развлекательный центр Pixel Quest. Калинина 275. 8-924-126-94-76.
3: Ух ты! Какое колечко! Наверное, кучу денег стоит.
4: Нет. В ювелирном магазине «Ларец» невыкупленные ювелирные украшения, прошедшие чистку, полировку, восстановление, для вас от 8 990 рублей за грамм.
5: Ювелирный магазин «Ларец». Кловерхаус, первый этаж.
6: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Interior огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень Prime Interior. 276-71-71.
7: Проведите ночь сюрпризов и эмоций в отеле «Шамбала». Вас ждет не просто отдых, а незабываемый опыт, который вы запомните надолго. «Шамбала» подготовила для вас «Романтик». Украшенный номер, напитки, ужин и зрелищную шоу-программу. 18+. Организатор НАО «Шамбала». Подробности на сайте shambala.casino.ru.
8: Всем привет, это Дмитрий, директор магазина уличной одежды и обуви «Крис Кросс». К сожалению, для нас мы закрываем магазин, но теперь мы распродаем весь товар со скидкой от 50%. Футболки от 1000, кроссовки от 3, худи от 4000 рублей. Множество известных брендов, только оригиналы. Puma, Hikes, Reebok, Carhartt, Dr. Martens, Adidas по низким ценам. Размеров остается все меньше и меньше, так что поспеши. Находимся в торговом центре «Манера», улица Адмирала Фокина, 20.
9: Акция действует до 30 мая. Подробности в «Крис Кросс».
10: Что это?
11: Это сезонный грандиозный ценопад в «Метеовосток». Скидки до 50% на кондиционеры, водонагреватели, камины.
10: И монтаж.
11: Успей до конца месяца. «Метеовосток». Огромный выбор и сезонные скидки. Звоните 275-4609.
10: «Метеовосток». Наша цель – ваш комфорт.
12: А вы когда-нибудь мечтали
10: стать лучшей версией себя? Beauty Club воплощает мои мечты о красоте лица и тела в реальность. Безоперационная ринопластика, коррекция фигуры на современном оборудовании, ну и, конечно же, все виды чисток и уходовых процедур в Beauty Club.
13: Клиника эстетической медицины Beauty Club. Совершенство уже сейчас.
10: Телеграм Beauty Club.
14: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
15: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
16: Это же дорого, снимали бы и дальше.
15: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
17: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
14: Застройщик ООО «Сазетинг Групп Девелопмент». Проектная декларация на сайте «Наш.РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
19: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
5: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
6: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинс Тамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
8: Подробнее на t2.ru.
9: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
10: «Додо».
9: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Ставкар. Успел.
11: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
12: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
13: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
14: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
16: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Сейчас как сотрудников ищете?
7: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
8: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
9: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
11: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
13: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: «Неделя джаза» на радио Монте-Карло.
1: Дина Вашингтон, «Cry Me a River».
2: Песню «Cry Me a River» в 1953 году написал американский поэт-песенник и композитор Артур Гамильтон. По его словам, выражение, ставшее названием песни, он до этого момента ни разу не слышал, но ему понравилось, как звучат эти слова. Изначально песню писали для Эллы Фицджеральд и фильма «Блюз» Пита Келли, но в картину она так и не вошла. А настоящую известность «Cry Me a River» получила в 1955 году, когда ее записала Джули Лондон. После этого песню исполняли многие, и со временем она стала джазовым стандартом, в том числе и в версии Дины Вашингтон.
1: Дина Вашингтон. «Cry Me a River».

0: Реклама.
1: Не пропустите дни до лета. Самое время заняться лечением и красотой кожи в клинике на Комарова. Лечение купероза, розация, пигментация, гиперкератоза, лечение рубцов, шрамов, стрий, удаление родинок и папиллом, избавление от татуажа, перманента и татуировок. Новые возможности для вас в клинике на Комарова. Записывайтесь на прием прямо сейчас. 240-400. Клиника на Комарова. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Кто-то говорит, что Rolls-Royce – это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
3: Prime Group поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая, с Днем Победы.
4: Сочный шашлык за 450 рублей и незабываемые огни города. Панорамный ресторан восточной кухни «Дакара» запускает фестиваль майского шашлыка до 31 мая по будням с 19.00. ТВК «Калина Молл», третий этаж. Окунитесь в мир Востока.
5: Шикарные серебряные украшения Роберто Браво, созданные с итальянской страстью, теперь можно получить в подарок. При покупке одного, второе вы получаете бесплатно. В Италии умеют ценить красоту, а мы ценить вас. Ювелирный бутик Роберто Браво.
6: Акция действует до 31 мая. Подробности в Роберто Браво. ТРК Седанка Сити.
7: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: А чем так вкусно пахнет?
9: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
8: А мне хватит?
9: Машенькины пироги такие большие, в них так много начинки, что хватит всем.
10: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
11: Проведите ночь сюрпризов и эмоций в отеле «Шамбала». Вас ждет не просто отдых, а незабываемый опыт, который вы запомните надолго. «Шамбала» подготовила для вас романтик. Украшенный номер, напитки, ужин и зрелищную шоу-программу. 18+. Организатор НАО «Шамбала». Подробности на сайте shambala.casino.ru.
12: Серебряный ключ и шуфанский ключ – природная питьевая вода, добываемая в заповедной зоне Приморского края на глубине более 100 метров. Живительная сила природы.
13: Заказывайте в офис и на дом по телефону 262-0505, покупайте в магазинах города.
14: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
15: Закрытая территория.
14: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
15: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
14: В шаге от дома детский сад, школа.
15: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
14: Звоните 202-95-78.
15: 202-95-78.
14: Застройщик ООО «СЗ ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Скоро в офисе банкет, а у вас посуды нет? Все без долгой подготовки возьми в «Планете упаковки». Разнообразная одноразовая посуда для банкетов, торжеств, магазинов, кафе, офисов, упаковка для цветов.
17: Океанский проспект, 54, второй этаж, телефон 245-7875.
16: «Планета упаковки».
18: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
19: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
2: Это тебе не спортзал, нельзя.
3: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
4: Застройщик ООО СЗ проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Ух ты, какие сережки! Наверное, кучу денег стоит.
6: Нет, в ювелирном магазине «Ларец» невыкупленные ювелирные украшения, прошедшие чистку, полировку, восстановление, для вас от 8 990 рублей за грамм.
7: Ювелирный магазин «Ларец». Кловерхаус, первый этаж.
8: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Interior огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень Prime Interior. 276-71-71.
9: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
10: Это же дорого снимать бы и дальше.
9: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
11: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
12: Застройщик ООО «СЗ Тим Групп Девелопмент». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Всем привет, это Дмитрий, директор магазина уличной одежды и обуви «Крис Кросс». К сожалению для нас, мы закрываем магазин, но теперь мы распродаем весь товар со скидкой от 50%. Футболки от 1000, кроссовки от 3, худи от 4000 рублей. Множество известных брендов, только оригиналы. Puma, Hikes, Reebok, Carhartt, Dr. Martens, Adidas по низким ценам. Размеров остается все меньше и меньше, так что поспеши. Находимся в торговом центре «Манера», улица Адмирала Фокина, 20.
14: Акция действует до 30 мая. Подробности в «Крис Кросс».
15: Что это?
16: Это сезонный грандиозный ценопад в «Метеовосток». Скидки до 50% на кондиционеры, водонагреватели, камины.
15: И монтаж.
16: Успей до конца месяца. «Метеовосток». Огромный выбор и сезонные скидки. Звоните 275-4609.
15: «Метеовосток». Наша цель – ваш комфорт.
17: Сочный шашлык за 450 рублей и незабываемые огни города. Панорамный ресторан восточной кухни «Дакара» запускает фестиваль майского шашлыка до 31 мая по будням с 19.00. ТВК «Калина Молл», третий этаж. Окунитесь в мир Востока.
18: Дарите красоту. Подарочный сертификат в «Бьюти Клаб». Желанный подарок для каждой. Косметологическая клиника «Бьюти Клаб». Город Владивосток, Авроровская, 30.
19: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
20: Серебряный ключ и шуфанский ключ. Природная питьевая вода, добываемая в заповедной зоне Приморского края на глубине более 100 метров. Живительная сила природы.
21: Заказывайте в офис и на дом по телефону 262-0505. Покупайте в магазинах города.
22: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
23: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
24: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: «Думки мира» на радио Монте-Карло.
1: Парк Гарибальди.
2: В 70 километрах к северу от Ванкувера находится парк Гарибальди, который обожают любители хайкинга. Свое название парк получил в честь национального героя Италии Джузеппе Гарибальди, государственного деятеля 19 века и капитана Королевского флота. Он исследовал этот район в 1860 году, а спустя всего 60 лет правительство Британской Колумбии в Канаде объявило эту территорию провинциальным парком. Парк Гарибальди занимает примерно 2000 квадратных километров и поистине впечатляет. Ледники, альпийские озера, похожие на драгоценные камни, реки и густые прибрежные леса граничат с поясом спящих вулканов. На территории парка практически на 3000 метров возвышается одноименная гора, а недалеко располагается необыкновенной красоты озеро с тем же названием. Оно считается одной из главных достопримечательностей парка и обязательно входит во все пешеходные маршруты. Бирюзовый цвет воды завораживает путешественников, а отражение гор и ледников даже придает озеру немного мистический вид. Туристы посещают парк круглый год. Летом любители пеших прогулок могут насладиться фантастическими пейзажами, которые простираются на много километров вокруг. А зимой обширная территория парка превращается в идеальное пространство для любителей лыж.
0: Парки мира на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
5: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров. 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая. Пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
10: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
11: «Додо».
10: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
12: Успел.
13: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской Prime.
14: Уинс Тамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
15: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастной ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
16: Сегодня в 23:20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного гала-концерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Сегодня в 23:20 на телеканале НТВ. 12+.
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
18: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: Пятерочка выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-7799.
6: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Prime Group поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая, с Днем Победы.
2: Шикарные серебряные украшения Роберто Браво, созданные с итальянской страстью, теперь можно получить в подарок. При покупке одного, второе вы получаете бесплатно. В Италии умеют ценить красоту, а мы ценить вас. Ювелирный бутик Роберто Браво.
3: Акция действует до 31 мая. Подробности в Роберто Браво. ТРК Седанка Сити.
4: А чем так вкусно пахнет?
5: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
4: А мне хватит?
5: Машенькины пироги такие большие, в них так много начинки, что хватит всем.
6: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
7: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Скоро в офисе банкет, а у вас посуды нет? Все без долгой подготовки возьми в Планете упаковки. Разнообразная одноразовая посуда для банкетов, торжеств, магазинов, кафе, офисов, упаковка для цветов.
9: Агианский проспект, 54, второй этаж, телефон 245-78-75.
8: Планета упаковки.
10: Проведите ночь сюрпризов и эмоций в отеле «Шамбала». Вас ждет не просто отдых, а незабываемый опыт, который вы запомните надолго. «Шамбала» подготовила для вас романтик. Украшенный номер, напитки, ужин и зрелищную шоу-программу. 18+. Организатор НАО «Шамбала». Подробности на сайте shambala.casino.ru.
11: На каникулы, семья! Вместе едем на моря!
12: Ура!
13: Таиланд, Вьетнам, Китай, Турция, Египет или на Кубу всей семьей на каникулах. Легко с ВДК-тур.
11: ВДК-тур. Звоните 2-930-85.
14: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
15: Закрытая территория.
14: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
15: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
14: В шаге от дома детский сад, школа.
15: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
14: Звоните 202-95-78.
15: 202-95-78.
14: Застройщик ООО СЗ ДНС-Сити. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Стильные кухни и мебель от White Kitchen. Высокое качество, каждый проект особенный. White Kitchen. Делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243 15 55.

0: Реклама.
1: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова. Район Голубиная, Пать. Застройщик ООС «Сити-комплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Кто-то говорит, что Rolls-Royce – это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
3: Всем привет, это Дмитрий, директор магазина уличной одежды и обуви «Крис-Кросс». К сожалению для нас, мы закрываем магазин, но теперь мы распродаем весь товар со скидкой от 50%. Футболки от 1000, кроссовки от 3, худи от 4000 рублей. Множество известных брендов, только оригиналы. Puma, Hikes, Reebok, Carhartt, Dr. Martens, Adidas по низким ценам. Размеров остается все меньше и меньше, так что поспеши. Находимся в торговом центре «Манера», улица Адмирала Фокина, 20.
4: Акция действует до 30 мая. Подробности в «Крис-Кросс».
5: А чем так вкусно пахнет?
6: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
5: А мне хватит?
6: Машенькины пироги такие большие, в них так много начинки, что хватит всем.
7: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
8: Серебряный ключ и Шуфанский ключ. Природная питьевая вода, добываемая в заповедной зоне Приморского края на глубине более 100 метров. Живительная сила природы.
9: Заказывайте в офис и на дом по телефону 262-0505. Покупайте в магазинах города.
10: Сочный шашлык за 450 рублей и незабываемые огни города. Панорамный ресторан восточной кухни «Дакара» запускает фестиваль майского шашлыка до 31 мая по будням с 19.00. ТВК «Калина Молл», третий этаж. Окунитесь в мир Востока.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
12: Радио Монте-Карло.

let you know. Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Театральный сезон на радио Монте-Карло. Севильский цирюльник.
1: Одна из самых известных комедий французского придворного часовщика Бомарше «Севильский цирюльник» или «Тщетная предосторожность» была написана в 1773 году, впервые явив миру колоритного персонажа Фигаро, ловкого плута, который никогда не унывает и не вешает нос. Поначалу публика приняла новую пьесу прохладно. Тогда Бомарше внес несколько правок в текст, и за 3 дня комедия стала сенсацией, а спустя столетия считается уже настоящей классикой. Фигаро, представитель низшего сословия, с легкостью обманывает вельмож и посмеивается над представителями власти. Известно, что в этот образ автор пьесы вложил несколько собственных черт. Фигаро точно так же, как Бомарше, саркастичен, но оптимистично смотрит на жизнь. Он хитер и в любой ситуации умеет блюсти собственные интересы. Первая постановка «Севильского цирюльника» состоялась в 1775 году. Роль Фигаро тогда досталась французскому актеру Превилю. Именно он фактически создал образ, от которого позже отталкивались другие исполнители. Комедия послужила толчком для создания нескольких опер. Самая известная из них принадлежит перу Джоаккино Россини, и ее интерпретации сегодня можно услышать в театрах всего мира.
0: Театральный сезон на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюс, и чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
3: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0 плюс.
4: Сейчас как сотрудников ищете?
5: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
6: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0 плюс.
7: Звук – это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер.
5: Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%.
4: Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
6: Уинс Тамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон-2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
8: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
7: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
8: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
9: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
12: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
14: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
0: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Alisa AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
6: Сегодня в 23:20. Смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного гала-концерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Сегодня в 23:20 на телеканале НТВ. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Не пропустите дни до лета. Самое время заняться красотой и здоровьем тела в клинике на Комарова. Лечение целлюлита и дряблости кожи, избавление от жировых отложений, контуринг и скульптурирование, криолиполис, эндосфера, айкун, теслаформер, эндолифт, все виды массажа, эффективные протоколы лечения и многолетний накопленный опыт. Новые возможности для вас в клинике на Комарова. Записывайтесь на прием прямо сейчас. 240-400. Клиника на Комарова. Имеется в виду показания, требуется консультация специалиста.
2: Prime Group поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая. С Днем Победы!
3: Думаете, где провести детский день рождения, активный корпоратив или тимбилдинг? Добро пожаловать в Pixel Quest! Это не просто площадка, это новый формат развлечений. Портал в мир ярких эмоций. Здесь пол становится игровой зоной, а вы — главными героями динамичных игр, взрывной неоновой дискотеки и крутых шоу. Pixel Quest — ваш праздник под ключ. Забронируйте незабываемые эмоции прямо сейчас по телефону 8-924-126-94-76. Развлекательный центр Pixel Quest. Pixel Quest. Калинина 275. 8-924-126-94-76.
4: Что это?
5: Это сезонный грандиозный ценопад в Метеовосток. Скидки до 50% на кондиционеры, водонагреватели, камины
4: и монтаж.
5: Успей до конца месяца. Метеовосток. Огромный выбор и сезонные скидки. Звоните 275-4609.
4: Метеовосток. Наша цель – ваш комфорт.
6: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
7: Закрытая территория.
6: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
7: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
6: В шаге от дома детский сад, школа.
7: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
6: Звоните 202-95-78.
7: 202-95-78.
8: Застройщик ООО «СЗДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Проведите ночь сюрпризов и эмоций в отеле «Шамбала». Вас ждет не просто отдых, а незабываемый опыт, который вы запомните надолго. «Шамбала» подготовила для вас романтик. Украшенный номер, напитки, ужин и зрелищную шоу-программу. 18+. Организатор НАО «Шамбала». Подробности на сайте shambala.casino.ru.
10: Стильные кухни и мебель от «White Kitchen». Высокое качество, каждый проект особенный. White Kitchen. Делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
11: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло во Владивостоке 243 15 55.
12: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Не пропустите дни до лета. Самое время заняться лечением и красотой кожи в клинике на Комарова. Лечение купероза, розация, пигментация, гиперкератоза. Лечение рубцов, шрамов, стрий. Удаление родинок и папиллом. Избавление от татуажа, перманента и татуировок. Новые возможности для вас в клинике на Комарова. Записывайтесь на прием прямо сейчас. 240-400. Клиника на Комарова. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
2: Prime Group поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая, с Днем Победы.
3: Всем привет, это Дмитрий, директор магазина уличной одежды и обуви Крис Кросс. К сожалению, для нас мы закрываем магазин, но теперь мы распродаем весь товар со скидкой от 50%. Футболки от 1000, кроссовки от 3, худи от 4000 рублей. Множество известных брендов, только оригиналы. Puma, Hikes, Reebok, Carhartt, Dr. Martens, Adidas по низким ценам. Размеров остается все меньше и меньше, так что поспеши. Находимся в торговом центре Манера, улица Адмирала Фокина, 20.
4: Акция действует до 30 мая. Подробности в Крис Кросс.
5: Скоро в офисе банкет, а у вас посуды нет? Все без долгой подготовки возьми в «Планете упаковки». Разнообразная одноразовая посуда для банкетов, торжеств, магазинов, кафе, офисов, упаковка для цветов.
6: Агианский проспект, 54, второй этаж, телефон 245-7875.
5: «Планета упаковки».
7: Сочный шашлык за 450 рублей и незабываемые огни города. Панорамный ресторан восточной кухни «Дакара» запускает фестиваль майского шашлыка до 31 мая по будням с 19.00. ТВК «Калина Молл», третий этаж. Окунитесь в мир Востока.
8: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Интерьер огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень. Prime Интерьер. 276-71-71.
9: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
10: Это не художественная галерея. Нельзя.
11: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
12: Застройщик ООО СЗ проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло во Владивостоке 243-15-55.
14: Слушайте радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточните в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Alisa AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
7: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
12: Сегодня в 23:20 смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного гала-концерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Сегодня в 23:20 на телеканале НТВ. 12+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
5: Неделя джаза на радио Монте-Карло.
6: Антонио Карлос Жобим. Агуа ди Бебер.
7: Название Агуа ди Бебер по-португальски означает буквально «вода для питья» или просто «питьевая вода». У этой песни очень земное и при этом почти поэтичное происхождение. В конце 50-х приятели авторы песни Антонио Карлос Жобим и Винисиус де Морайс оказались в городе Бразилия, который тогда только строился как новая столица Бразилии. Однажды вечером, гуляя рядом с временной резиденцией президента, они услышали шум воды и узнали, что это источник с питьевой водой. Именно это простое бытовое выражение и подсказало им название будущей песни. Так у Жобима родилась одна из самых известных вещей в стиле боссанова, давно вошедшая в джазовый репертуар.
6: Антонио Карлос Жобим. Агуа ди Бебер.

0: Реклама.
1: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова. Район Голубиная Пать. Застройщик ОСЗ «Ситикомплекс». Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
2: Думаете, где провести детский день рождения, активный корпоратив или тимбилдинг? Добро пожаловать в Pixel Quest! Это не просто площадка, это новый формат развлечений, портал в мир ярких эмоций. Здесь пол становится игровой зоной, а вы — главными героями динамичных игр, взрывной неоновой дискотеки и крутых шоу. Pixel Quest — ваш праздник под ключ. Забронируйте незабываемые эмоции прямо сейчас по телефону 8-924-126-94-76. Развлекательный центр Pixel Quest. Калинина 275. 8-924-126-94-76.
3: Стильные кухни и мебель от White Kitchen. Высокое качество, каждый проект особенный. White Kitchen. Делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
4: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
5: Закрытая территория.
4: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
5: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
4: В шаге от дома детский сад, школа.
5: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
4: Звоните 202-95-78.
5: 202-95-78.
6: Застройщик ООО «СЗ ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: На каникулы, семья! Вместе едем на моря!
8: Ура! Таиланд, Вьетнам, Китай, Турция, Египет или на Кубу всей семьей на каникулах. Легко с ВДК-тур.
7: ВДК-тур! Звоните 2-9-30-85.
9: Серебряный ключ и шуфанский ключ – природная питьевая вода, добываемая в заповедной зоне Приморского края на глубине более 100 метров. Живительная сила природы.
10: Заказывайте в офис и на дом по телефону 262-0505, покупайте в магазинах города.
11: А вы когда-нибудь мечтали
12: стать лучшей версией себя?
13: Beauty Club воплощает мои мечты о красоте лица и тела в реальность. Безоперационная ринопластика, коррекция фигуры на современном оборудовании, ну и, конечно же, все виды чисток и уходовых процедур в Beauty Club.
14: Клиника эстетической медицины Beauty Club. Совершенство уже сейчас.
13: Телеграм Beauty Club.
15: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
16: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
17: Это же дорого, снимали бы и дальше.
16: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
18: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
15: Застройщик ООО «Созетин Групп Девелопмент». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
20: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Prime Group поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая. С Днем Победы!
2: А чем так вкусно пахнет?
3: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
2: А мне хватит?
3: Машенькины пироги такие большие, в них так много начинки, что хватит всем.
4: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
5: Всем привет, это Дмитрий, директор магазина уличной одежды и обуви «Крис-Кросс». К сожалению для нас, мы закрываем магазин, но теперь мы распродаем весь товар со скидкой от 50%. Футболки от 1000, кроссовки от 3, худи от 4000 рублей. Множество известных брендов, только оригиналы. Puma, Hikes, Reebok, Carhartt, Dr. Martens, Adidas по низким ценам. Размеров остается все меньше и меньше, так что поспеши. Находимся в торговом центре «Манера», улица Адмирала Фокина, 20.
6: Акция действует до 30 мая. Подробности в «Крис-Кросс».
7: Серебряный ключ и шуфанский ключ. Природная питьевая вода, добываемая в заповедной зоне Приморского края на глубине более 100 метров. Живительная сила природы.
8: Заказывайте в офис и на дом по телефону 262-0505. Покупайте в магазинах города.
9: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
10: Закрытая территория.
9: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
10: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
9: В шаге от дома детский сад, школа.
10: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
9: Звоните 202-95-78.
10: 202-95-78.
9: Застройщик ООО «СЗ ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243 15 55.

0: больше, чем искусство. На радио Монте-Карло. Иван Кулибин.
1: Современники называли его Нижегородским Архимедом, а сама фамилия механика стала нарицательной и ушла в народ. Иван Кулибин родился в 1735 году в Нижнем Новгороде в семье торговца мукой. Отец готовил его к продолжению семейного дела, но мальчик с детства тянулся к механике. Стремясь проникнуть в суть вещей, он разбирал их, чтобы понять устройство, и собирал обратно. Особой страстью у Кулибина были часовые механизмы. Однажды, выпросив разрешение, он разобрал соседские настенные часы, а затем попытался сделать их копию, но быстро понял: без навыков и знаний ничего не выйдет. Он отправился в Москву, где местный мастер дал ему несколько уроков. Вернувшись, он, наконец, собрал часы и вскоре стал известен в городе. К нему понесли ремонтировать все, что раньше отправляли в столицу. Главный поворот в судьбе Кулибина случился в 1767 году. Узнав, что в Нижний Новгород собирается Екатерина II, он решил поразить императрицу невиданным устройством и создал часы в форме гусиного яйца. Внутри прятался не просто механизм, а целый автоматический театр. В конце каждого часа открывались крошечные дверцы, фигурки разыгрывали сцену воскрешения Христа, звучала музыка, сочиненная самим Кулибином. Императрица была в восторге и пригласила изобретателя в Петербург, назначив заведующим механической мастерской Академии наук. Так самоучка из Нижнего получил доступ к передовым знаниям. За годы работы при дворе Кулибин изобрел невероятное количество устройств. Среди них оптический телеграф, передававший сигналы быстрее европейских систем, фонарь-прожектор, усиливавший свет свечи в 500 раз, проект одноарочного моста через Неву без опор, его прочность Кулибин доказал на модели, самокатная повозка с педальным приводом и тормозом, прообраз автомобиля, водоход, идущий против течения, механические протезы ног, признанные военными хирургами самыми совершенными из существовавших в то время, а также лифт для Екатерины II с винтовым механизмом. Увы, судьба многих изобретений Кулибина оказалась печальной. При жизни он так и не увидел их внедрения. Проект моста сочли слишком рискованным и дорогим, водоход никому не пригодился, а самокатная повозка осталась забавной игрушкой. Он умер в 1818 году в бедности, так и не дождавшись признания. Уже после его смерти иностранцы охотились за чертежами мастера, присваивая его открытия. Но главное, его имя не кануло в безвестность, а до сих пор живет в языке как обозначение талантливых умельцев, способных придумать нестандартное решение или сотворить настоящее чудо из простых деталей.
0: Больше, чем искусство. На радио Мон.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havel.ru.
6: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
5: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
7: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. ОО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
9: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
8: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
9: Продолжай.
8: Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
10: Сейчас как сотрудников ищете?
11: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
12: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
13: Звук этому.

0: Ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-689-840. Город Москва.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
5: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова, район Голубиная Пать. Застройщик ОСЗ «Сити Комплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Кто-то говорит, что Rolls-Royce – это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
3: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Интерьер огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень. Prime Интерьер. 276-71-71.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке – 243-15-55.
5: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Ka-ching.
1: Radio Monte Carlo.

0: Реклама.
1: Не пропустите дни до лета. Самое время заняться красотой и здоровьем тела в клинике на Комарова. Лечение целлюлита и дряблости кожи, избавление от жировых отложений, контуринг и скульптурирование, криолиполис, эндосфера, айкун, теслаформер, эндолифт, все виды массажа, эффективные протоколы лечения и многолетний накопленный опыт. Новые возможности для вас в клинике на Комарова. Записывайтесь на прием прямо сейчас. 240-400. Клиника на Комарова. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
3: А слона не хотите? Нельзя.
4: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
5: Застройщик ООО СЗ проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Всем привет, это Дмитрий, директор магазина уличной одежды и обуви «Крис Кросс». К сожалению, для нас мы закрываем магазин, но теперь мы распродаем весь товар со скидкой от 50%. Футболки от 1000, кроссовки от 3, худи от 4000 рублей. Множество известных брендов, только оригиналы. Puma, Hikes, Reebok, Carhartt, Dr. Martens, Adidas по низким ценам. Размеров остается все меньше и меньше, так что поспеши. Находимся в торговом центре «Манера», улица Адмирала Фокина, 20.
7: Акция действует до 30 мая. Подробности в «Крис Кросс».
8: Сочный шашлык за 450 рублей и незабываемые огни города. Панорамный ресторан восточной кухни «Дакара» запускает фестиваль майского шашлыка до 31 мая по будням с 19.00. ТВК «Калина Молл», третий этаж. Окунитесь в мир Востока.
9: Скоро в офисе банкет, а у вас посуды нет? Все без долгой подготовки возьми в «Планете упаковки». Разнообразная одноразовая посуда для банкетов, торжеств, магазинов, кафе, офисов, упаковка для цветов.
10: Агианский проспект, 54, второй этаж, телефон 245-7875.
9: «Планета упаковки».
11: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
12: Закрытая территория.
11: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
12: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
11: В шаге от дома детский сад, школа.
12: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
11: Звоните 202-95-78.
12: 202-95-78.
13: Застройщик ООО «СЗ ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: А чем так вкусно пахнет?
15: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
14: А мне хватит?
15: Машенькины пироги такие большие, и в них так много начинки, что хватит всем.
16: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
17: Ух ты! Какое колечко! Наверное, кучу денег стоит.
18: Нет. В ювелирном магазине «Ларец» невыкупленные ювелирные украшения, прошедшие чистку, полировку, восстановление, для вас от 8 990 рублей за грамм.
19: Ювелирный магазин «Ларец». Кловерхаус, первый этаж.
20: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
21: Это же дорого, снимали бы и дальше.
20: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
22: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
5: Застройщик ООО «СЗ Тим Групп Девелопмент». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
23: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
24: Монте-Карло. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Кіно-меню на радіо Монте-Карло. Апельсиновый мармелад. Очаровательный медвежонок Паддингтон, герой британских сказок и одноименных фильмов, больше всего на свете любит попадать в приключения и тосты с апельсиновым мармеладом. Их он обожает так сильно, что всегда носит один у себя под шляпой, как говорит сам медвежонок, на экстренный случай. В фильмах апельсиновый мармелад часто выручает Паддингтона и помогает заводить новых друзей. Например, во втором фильме, попав по стечению обстоятельств в тюрьму, медвежонок ухитряется расположить к себе повара по кличке Кастет, которого все боятся. Вместе они решают усовершенствовать меню для заключенных и готовят апельсиновый мармелад. Рецепт очень простой. Отобрать свежие сочные апельсины, выжать сок, нарезать их корочки и сварить все эти ингредиенты вместе. В процессе варки надо добавить немного лимонного сока, чуть-чуть корицы и очень много сахара. Благодаря ему мармелад загустеет и не будет растекаться. После этого мармелад распределяют по стеклянным баночкам и отправляют в темное прохладное место. Там он будет дольше храниться. Кстати, в том, что маленький разговорчивый медвежонок, один из главных символов детской английской литературы, обожает мармелад, нет ничего удивительного. Так автор Майкл Бонд увековечил национальную любовь англичан к этому лакомству.
1: Киноменю на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте хавейл.ру.
5: Сейчас как сотрудников ищете?
6: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
7: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
10: Сегодня в 23:20 смотрите в эфире НТВ телевизионную версию галоконцерта премии «Браво». Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Аида Гарифуллина и выдающиеся классические исполнители из более чем 10 стран мира. Станьте зрителем грандиозного галоконцерта премии «Браво» из первого ряда в легендарном зале Большого театра. Сегодня в 23:20 на телеканале НТВ. 12+.
11: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
13: «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Сейчас как сотрудников ищете?
2: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
3: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.9.2025 года. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: О, Rich Family, Новосибирск, ОГРН, 110-547-605-1196.
3: Стильные кухни и мебель от White Kitchen. Высокое качество, каждый проект особенный. White Kitchen. Делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
4: Prime Group поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая, с Днем Победы.
5: Шикарные серебряные украшения Роберто Браво, созданные с итальянской страстью, теперь можно получить в подарок. При покупке одного, второе вы получаете бесплатно. В Италии умеют ценить красоту, а мы ценить вас. Ювелирный бутик Роберто Браво.
6: Акция действует до 31 мая. Подробности в Роберто Браво. ТРК Седанка Сити.
7: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Проведите ночь сюрпризов и эмоций в отеле «Шамбала». Вас ждет не просто отдых, а незабываемый опыт, который вы запомните надолго. «Шамбала» подготовила для вас романтик. Украшенный номер, напитки, ужин и зрелищную шоу-программу. 18+. Организатор НАО «Шамбала». Подробности на сайте shambala.casino.ru.
9: Что это?
10: Это сезонный грандиозный ценопад в «Метеовосток». Скидки до 50% на кондиционеры, водонагреватели, камины.
9: И монтаж.
10: Успей до конца месяца. «Метеовосток». Огромный выбор и сезонные скидки. Звоните 275-4609.
9: «Метеовосток». Наша цель – ваш комфорт.
11: На каникулы семья! Вместе едем на моря!
12: Ура!
13: Таиланд, Вьетнам, Китай, Турция, Египет или на Кубу всей семьей на каникулах. Легко с ВДК-тур.
11: ВДК-тур. Звоните 2-9-0-85.
14: Каким должен быть ваш мужчина?
15: Сильным, ухоженным, красивым.
14: Beauty Club предлагает для придания более брутального вида новейшие инъекционные и аппаратные методики для мужчин. Контурная пластика лица, пересадка волос, ну и, конечно же, все виды чисток и уходовых процедур.
15: Beauty Club. Высокие технологии для мужчин, желающих выглядеть на высоком уровне.
14: Telegram Beauty Club.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243 15 55.
17: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова, район Голубиная, Пать. Застройщик ОСС «Ситикомплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В лаборатории «Юнилаб» весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Что это?
4: Это сезонный грандиозный ценопад в «Метеовосток». Скидки до 50% на кондиционеры, водонагреватели, камины.
3: И монтаж.
4: Успей до конца месяца. «Метеовосток». Огромный выбор и сезонные скидки. Звоните 275-4609.
3: «Метеовосток». Наша цель – ваш комфорт.
5: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
6: Это же дорого снимать бы и дальше.
5: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
7: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
8: Застройщик ООО «Сазетин Групп Девелопмент». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: О чем мечтают женщины?
10: Хочу кубики на животе, но пресс качать не хочу. А еще хочу упругие ягодицы.
9: Это легко решается с аппаратом Tesla Former Beauty Club. Tesla Former позволяет создать идеальные контуры без посещения спортзала.
10: Beauty Club. Совершенство уже сейчас.
9: Telegram Beauty Club.
11: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло во Владивостоке 243-15-55.
13: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: вікенд на радіо Монте-Карло. Целинда. Прибайкалье. По количеству разнообразных горячих и холодных источников занимает особое место в России. Один из самых известных и популярных курортов в этих краях – Целинда. Он расположен в устье одноименного притока Верхней Ангары, в 90 километрах от Северобайкальска. Выходы термальной воды появились в этом месте в результате тектонического разлома. Горячая вода выходит из источника со скоростью 10 литров в секунду. Даже зимой ее температура не опускается ниже 44 градусов, поэтому курорт популярен в любое время года. Еще в советское время здесь была водолечебница, и сегодня возле источников построены санатории и обустроены бассейны. Также действует около десятка диких горячих источников. Вода в Целинде насыщена кремнекислотами, щелочью, фтором и азотом, поэтому купание в ней способно помочь в излечении многих недугов. В то же время есть целый список противопоказаний, так что не вредно заранее проконсультироваться с врачом. Источник Целинда окружают горы и высокие хвойные леса, поэтому там удивительно свежий воздух. И это в сочетании с целебными и успокоительными свойствами воды способно подарить настоящее расслабление.
1: СПА-уикенд на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: У Rich Family Новосибирск, улица Королева 40, корпус 40, УГРН 110, 547, 605, 1196.
3: Не пропустите дни до лета. Самое время заняться лечением и красотой кожи в клинике на Комарова. Лечение купероза, розация, пигментация, гиперкератоза. Лечение рубцов, шрамов, стрий. Удаление родинок и папиллом. Избавление от татуажа, перманента и татуировок. Новые возможности для вас в клинике на Комарова. Записывайтесь на прием прямо сейчас. 240-400. Клиника на Комарова.
4: Имеется в виду показания, требуется консультация специалиста.
5: Скоро в офисе банкет, а у вас посуды нет? Все без долгой подготовки возьми в Планете упаковки. Разнообразная одноразовая посуда для банкетов, торжеств, магазинов, кафе, офисов. Упаковка для цветов.
6: Океанский проспект, 54, второй этаж. Телефон 245-7875.
5: Планета упаковки.
7: Думаете, где провести детский день рождения, активный корпоратив или тимбилдинг? Добро пожаловать в Pixel Quest! Это не просто площадка, это новый формат развлечений. Портал в мир ярких эмоций. Здесь пол становится игровой зоной, а вы — главными героями динамичных игр, взрывной неоновой дискотеки и крутых шоу. Pixel Quest — ваш праздник под ключ. Забронируйте незабываемые эмоции прямо сейчас по телефону 8-924-126-94-76. Развлекательный центр Pixel Quest. Pixel Quest. Калинина 275. 8-924-126-94-76.
8: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
9: Закрытая территория.
8: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
9: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
8: В шаге от дома детский сад, школа.
9: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
8: Звоните 202-95-78.
9: 202-95-78.
10: Застройщик ООО «СЗ ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло во Владивостоке 243 15 55.

Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио Монте-Карло представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного джаза. Добавим восточных мотивов. И приправим красивой рок-баллады. Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло» готов. Настройтесь на качественный отдых в компании любимой радиостанции. По вечерам, в выходные, слушайте рубрику «Вечерний коктейль» на «Радио Монте-Карло».

0: Клиники на Комарова. Лечение целлюлита и дряблости кожи. Избавление от жировых отложений. Контуринг и скульптурирование. Криолиполис. Эндосфера. Айкун. Тесла Формер. Эндолифт. Все виды массажа. Эффективные протоколы лечения и многолетний накопленный опыт. Новые возможности для вас в клинике на Комарова. Записывайтесь на прием прямо сейчас. 240-400. Клиника на Комарова. Имеется предупреждение. Требуется консультация специалиста.
1: Думаете, где провести детский день рождения, активный корпоратив или тимбилдинг? Добро пожаловать в Pixel Quest! Это не просто площадка, это новый формат развлечений, портал в мир ярких эмоций. Здесь пол становится игровой зоной, а вы — главными героями динамичных игр, взрывной неоновой дискотеки и крутых шоу. Pixel Quest — ваш праздник под ключ. Забронируйте незабываемые эмоции прямо сейчас по телефону 8-924-126-94-76. Развлекательный центр Pixel Quest. Pixel Quest. Калинина 275. 8-924-126-94-76.
2: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
3: Это же дорого снимать бы и дальше.
2: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка ПДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
4: Сердце квартала.
5: Застройщик ООО «Сезеттин Групп Девелопмент». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сочный шашлык за 450 рублей и незабываемые огни города. Панорамный ресторан восточной кухни «Дакара» запускает фестиваль майского шашлыка до 31 мая по будням с 19.00. ТВК «Калина Молл», третий этаж. Окунитесь в мир Востока.
7: На каникулы, семья! Вместе едем на моря!
8: Ура!
9: Таиланд, Вьетнам, Китай, Турция, Египет или на Кубу всей семьей на каникулах. Легко с ВДК-тур.
7: ВДК-тур. Звоните 2-930-85.
10: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
11: Закрытая территория.
10: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
11: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
10: В шаге от дома детский сад, школа.
11: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
10: Звоните 202-95-78.
11: 202-95-78.
12: Застройщик ООО «СЗ ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
14: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
15: Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло». Легкая музыка для приятного уикенда.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
6: «Пятерочка» выручает!
5: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
7: Приводите в «Альфа-банк» всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: неделя джаза на радио Монте-Карло.
1: The Andrews Sisters. In the Mood.
2: In the Mood – один из главных символов эпохи биг-бендов. В основе этой мелодии лежит композиция Tar Paper Stomp музыканта Уинги Мэноуна. А первая запись под названием In the Mood вышла в 1938 году у оркестра Эдгара Хейза. Но настоящую славу песня получила год спустя, когда за нее взялся Глен Миллер. Он доработал аранжировку, и именно его инструментальная версия стала классикой свинга. Позже у In the Mood появилась вокальная история. Одной из самых известных версий с текстом стала запись The Andrews Sisters 1952 года.
1: The Andrews Sisters. In the Mood.

what I'm told. From the latest hit to the wisdom of old.

0: Реклама.
1: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова. Район Голубиная, Пать. Застройщик ОСС «Сити Комплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В лаборатории «Юнилаб» весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Проведите ночь сюрпризов и эмоций в отеле «Шамбала». Вас ждет не просто отдых, а незабываемый опыт, который вы запомните надолго. «Шамбала» подготовила для вас «Романтик». Украшенный номер, напитки, ужин и зрелищную шоу-программу. 18+. Организатор НАО «Шамбала». Подробности на сайте shambala.casino.ru.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
5: Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло».
6: Легкая музыка
5: для приятного уикенда.

Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио Монте-Карло представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного романтики. Добавим латинского колорита. И приправим неспешными ритмами любимых хитов. Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло» готов. Настройтесь на качественный отдых в компании любимой радиостанции. По вечерам, в выходные, слушайте рубрику «Вечерний коктейль» на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Prime Group поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая, с Днем Победы.
2: Кто-то говорит, что Rolls-Royce — это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире.

0: Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
1: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
2: Это тебе не спортзал, нельзя.
3: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
4: Застройщик ООО СЗ проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло во Владивостоке 243-15-55.
6: Вечерний коктейль. Радио Монте-Карло. Легкая музыка. Для приятного уикенда.

0: Бизнес Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 1-111-77-466-89-840. Город Москва.
2: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской Prime.
3: Уинстамарт сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/дачный_сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
5: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова. Район Голубиная Пать. Застройщик ООО «Сити-комплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
3: Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло». Легкая музыка для приятного уикенда.

0: Реклама.
1: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: «Пятерочка» выручает!
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99. «Время джаза». На радио Монте-Карло. Цитаты.
3: Поп-музыкант играет три аккорда для тысяч зрителей. Джаз-музыкант играет тысячи аккордов для трех зрителей. Автор неизвестен.

0: Время джаза на радио Монте-Карло. Цитаты.
1: Я музыкант в душе. На самом деле я совсем не певец. Мне далеко до настоящих певцов. Но я пою, потому что публика этого требует. Нэт Кинг Коул.

0: Реклама.
1: Prime Group поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая, с Днем Победы.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
0: «Радио Монте-Карло».

0: по-французски «Давайте потанцуем». Как и многие ее треки, это красивая баллада о любви. Хотя Дион больше всего знают по англоязычным хитам, начинала она именно на французском. Певица родилась в Квебеке, франкоязычной части Канады. В 1988 году Дион победила на Евровидении с песней «Ne partez pas sans moi» и получила первую международную известность. Лишь в 1990-м она выпустила первый англоязычный альбом «Unison». Несколько лет назад у певицы диагностировали редкое заболевание, из-за которого она больше не могла привычно легко брать высокие ноты. Однако в 2024 году Дион выступила на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже. А в этом году объявила серию концертов во французской столице. Кроме того, сейчас певица работает над новым франкоязычным альбомом, а сингл «Dansons» стал важным знаком ее возвращения.
1: Селин Дион. Dansons.

0: Неделя джаза на радио Монте-Карло.
1: Doris Day. Let's keep smiling.
2: Песня «Let's Keep Smiling» появилась в 1961 году. Точнее, именно под таким названием она часто встречается в подборках и на стримингах, хотя в оригинале трек называется «Keep Smiling, Keep Laughing, Be Happy». Эта композиция вошла в альбом «Bright and Shiny», который Doris Day записала с оркестром Нила Хефти. Оттого в этой записи слышно не только эстрадное звучание Doris Day, но и характерную для оркестрового джаза манеру.
1: Doris Day. Let's keep smiling.

0: 哈，吼吼吼吼。
1: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Putting on the Ritz. Putting on the Ritz. Putting on the Ritz.
1: Вы слушаете радио Монт.

0: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS-77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете «Радио

0: Реклама.
1: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-97-99.
4: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Вы слушаете Радио Монте-Карло.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: У Rich Family Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
3: Кто-то говорит, что Rolls-Royce – это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
4: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло во Владивостоке 243-15-55.
5: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
6: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: «Пятерочка» выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска. Восьмиступенчатый автомат. Брутальный дизайн. Комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
5: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
6: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру.
8: Квартиру сниму на Суточно.ру.
9: Квартиру сниму на Суточно.ру.
10: Квартиру сниму на Суточно.ру.
11: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
12: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
13: Подробнее на t2.ru.
14: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
15: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
16: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для волос Head and Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
17: В ленте.
18: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
19: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
18: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
19: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
20: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
21: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ», ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
5: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
7: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
2: А слона не хотите? Нельзя.
3: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
4: Застройщик ООО СЗ проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: О чем мечтают женщины?
6: Хочу кубики на животе, но пресс качать не хочу. А еще хочу упругие ягодицы.
7: Это легко решается с аппаратом Tesla Former в Beauty Club. Tesla Former позволяет создать идеальные контуры без посещения спортзала.
8: Beauty Club. Совершенство уже сейчас.
9: Telegram Beauty Club.
10: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло во Владивостоке 243 15 55.
12: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова. Район Голубиная, Пать. Застройщик ОСС «Ситикомплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Кто-то говорит, что Rolls-Royce — это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
3: На каникулы, семья! Вместе едем на моря!
4: Ура!
5: Таиланд, Вьетнам, Китай, Турция, Египет или на Кубу всей семьей на каникулах. Легко с ВДК-тур.
3: ВДК-тур. Звоните 2-9-3-0-85.
6: Стильные кухни и мебель от White Kitchen. Высокое качество, каждый проект особенный. White Kitchen. Делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
7: Проведите ночь сюрпризов и эмоций в отеле «Шамбала». Вас ждет не просто отдых, а незабываемый опыт, который вы запомните надолго. «Шамбала» подготовила для вас романтик. Украшенный номер, напитки, ужин и зрелищную шоу-программу. 18+. Организатор НАО «Шамбала». Подробности на сайте shambala.casino.ru.
8: Скоро в офисе банкет, а у вас посуды нет? Все без долгой подготовки возьми в «Планете упаковки». Разнообразная одноразовая посуда для банкетов, торжеств, магазинов, кафе, офисов, упаковка для цветов.
9: Океанский проспект, 54, второй этаж. Телефон 245-7875.
8: «Планета упаковки».
10: Ух ты! Какие сережки! Наверное, кучу денег стоит.
8: Нет. В ювелирном магазине «Ларец» невыкупленные ювелирные украшения, прошедшие чистку, полировку, восстановление, для вас от 8990 рублей за грамм.
9: Ювелирный магазин «Ларец». Кловерхаус, первый этаж.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
12: Слушайте радио «Монте-Карло».

0: Больше, чем искусство. На радио Монте-Карло.
1: Иоганн Вольфганг фон Гёте. Иоганн Гёте – фигура, без которой невозможно представить европейскую культуру. Для Германии Гёте – почти национальный символ, такой же наше все и солнце поэзии, как Пушкин в России. Поэт, мыслитель, естествоиспытатель, реформатор – он соединял в себе качества, которые редко уживаются в одном человеке. Большую часть жизни Гёте провел на государственной службе при Веймарском дворе. Он был министром, дипломатом, руководил финансами, горным делом, театром, курировал образование и сопровождал герцога в военных кампаниях. Но даже в череде будничных забот и административных решений он умел видеть поэзию мира. Именно во время одной из поездок по служебным делам родились поэтические строки «Горные вершины спят во тьме ночной». Лаконичный и совершенный текст, позднее переведенный Лермонтовым на русский и ставший романсом. Для Гёте повседневность никогда не была преградой творчеству, скорее ее источником. Свою работу он воспринимал не как формальность, а как миссию, ответственность за маленькое, но амбициозное герцогство. Именно при нем Веймар превратился в интеллектуальный центр Европы, новые Афины, куда стремились философы, поэты и ученые. При этом Гёте оставался автором произведений, определивших развитие мировой литературы. Его «Фауст» стал текстом, к которому обращаются уже два столетия, а сама его фигура – символом культурной зрелости Европы. Особое место в жизни Гёте занимала Россия. Его интерес к нашей стране был глубоким и системным. Он изучал историю Петра I, следил за научной жизнью, интересовался русской иконой и литературой. Благодаря династическому браку дочери Павла I, великой княгини Марии Павловны, ставшей герцогиней Саксен-Веймар-Эйзенахской, между Веймаром и Петербургом установились тесные культурные связи. Мария Павловна стала не только покровительницей наук и искусств, но и важным посредником между русским двором и Гёте. Он встречался с российскими императорами, переписывался с представителями царской семьи, содействовал приглашению немецких профессоров в российские университеты, в том числе участвовал в формировании профессорского состава Харьковского университета. Таким образом, Гёте оказался не просто великим поэтом, но и своего рода культурным послом своего времени. Его авторитет в Европе был настолько велик, что его внимание к России способствовало укреплению ее культурного статуса на международной арене. Гёте и сегодня остается, возможно, самым узнаваемым немецким поэтом в мире. Каждый год, 28 августа, в день его рождения, в Веймаре проходят праздники и фестивали, и темы для них, кажется, по-прежнему неисчерпаемы. А это лучший знак того, что масштаб Гёте по-настоящему вне времени.
0: Больше, чем искусство. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Автомобили Lysian официально в России. Эксклюзивные условия на весь модельный ряд до 30 апреля 2026 года. Только у официальных дилеров LiAuto. Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liautoofficial.ru. Lysian. Официально ваш. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Условия акции, перечень моделей комплектующих уточняйте у официальных дилеров или на сайте.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: О, умный ритейл. Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8, 28, ОГРН 117, 78, 26, 16, 02. Зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении самокат 6+.
7: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
8: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Сейчас как сотрудников ищете?
11: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
12: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
13: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
14: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
15: Звук – это музыкальный сервис.

0: бесплатно с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи. Супер.
4: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
6: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
7: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации и правилах на сайте www.vbdevizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
8: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
12: Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
13: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-79-99.
15: Музыка. Весны. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, УГРН 110, 547, 605, 1196.
3: Думаете, где провести детский день рождения, активный корпоратив или тимбилдинг? Добро пожаловать в Pixel Quest. Это не просто площадка, это новый формат развлечений. Портал в мир ярких эмоций. Здесь пол становится игровой зоной, а вы – главными героями динамичных игр, взрывной неоновой дискотеки и крутых шоу. Pixel Quest. Ваш праздник под ключ. Забронируйте незабываемые эмоции прямо сейчас по телефону 8-924-126-94-76. Развлекательный центр Pixel Quest. Калинина 275. 8-924-126-94-76.
4: Prime Group поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая, с Днем Победы.
5: Что это?
6: Это сезонный грандиозный ценопад в «Метеовосток». Скидки до 50% на кондиционеры, водонагреватели, камины.
5: И монтаж.
6: Успей до конца месяца. «Метеовосток». Огромный выбор и сезонные скидки. Звоните 275-4609.
5: «Метеовосток». Наша цель – ваш комфорт.
7: А чем так вкусно пахнет?
8: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
7: А мне хватит?
8: Машенькины пироги такие большие, в них так много начинки, что хватит всем.
9: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
10: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Шикарные серебряные украшения Роберто Браво, созданные с итальянской страстью, теперь можно получить в подарок. При покупке одного, второе вы получаете бесплатно. В Италии умеют ценить красоту, а мы ценить вас. Ювелирный бутик «Роберто Браво».
12: Акция действует до 31 мая. Подробности в «Роберто Браво». ТРК «Седанка Сити».
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
14: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Радіо Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Новости на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик ДНС Сити». Здравствуйте, Таня Лебедева о событиях. Примтеплоэнерго приступила к поэтапному завершению отопительного сезона. Подачу тепла прекратили 82 котельных из почти 600 в 4 муниципалитетах на территории Приморья. На сегодня полностью завершен отопительный сезон в Хасанском муниципальном округе. В Арсеньевском городском выведены из строя 4 котельные, но теплоснабжение объектов соцкультбыта продолжается. Подача тепла прекращена в Черниговском муниципальном округе. В Находкинском городском округе отопительный сезон завершен частично. На остальных территориях теплоснабжение прекратится после издания распоряжений глав муниципалитетов. При установлении среднесуточной температуры наружного воздуха выше 8 градусов тепла в течение 5 дней. Спустя 3 года после начала масштабной перекладки теплосетей во Владивостоке компания «СИП-Энергомаш» все еще не завершила восстановление на десятках улиц. Замену труб выполнили весьма быстро, а вот благоустройство подрядчик мэрии все еще не завершил. И кажется, что этого в полной мере уже никогда и не случится. На компании многочисленные штрафы за срыв сроков, рассказывает Вейл.ру. На этом пока все. Дальше музыка мирового класса.
2: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
3: Закрытая территория.
2: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
3: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
2: В шаге от дома детский сад, школа.
3: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
2: Звоните 202-95-78.
3: 202-95-78.
2: Застройщик ООО «СЗ ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик Team Group Development. По данным премгидромета, в понедельник во Владивостоке переменной облачности без осадков, температура воздуха 10-12 градусов тепла, а ветер умеренный.
2: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку!
3: Это же дорого снимать, бы и дальше!
2: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
4: Сердце квартала! Ипотека выгодна!
5: Застройщик ООО «Сазетин Групп Девелопмент». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
6: Реклама.
7: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова, район Голубиная, Пать.
5: Застройщик ООО «Сити Комплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Думаете, где провести детский день рождения, активный корпоратив или тимбилдинг? Добро пожаловать в Pixel Quest! Это не просто площадка, это новый формат развлечений. Портал в мир ярких эмоций. Здесь пол становится игровой зоной, а вы — главными героями динамичных игр, взрывной неоновой дискотеки и крутых шоу. Pixel Quest — ваш праздник под ключ. Забронируйте незабываемые эмоции прямо сейчас по телефону 8-924-126-94-76. Развлекательный центр Pixel Quest. Калинина 275. 8-924-126-94-76.
9: Стильные кухни и мебель от White Kitchen. Высокое качество. Каждый проект особенный. White Kitchen. Делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
10: Скоро в офисе банкет, а у вас посуды нет? Все без долгой подготовки возьми в «Планете упаковки». Разнообразная одноразовая посуда для банкетов, торжеств, магазинов, кафе, офисов, упаковка для цветов.
11: Океанский проспект, 54, второй этаж, телефон 245-7875.
10: «Планета упаковки».
12: Проведите ночь сюрпризов и эмоций в отеле «Шамбала».
9: И примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
10: Скоро в офисе банкет, а у вас посуды нет? Все без долгой подготовки возьми в «Планете упаковки». Разнообразная одноразовая посуда для банкетов, торжеств, магазинов, кафе, офисов, упаковка для цветов.
11: Океанский проспект, 54, второй этаж, телефон 245-7875.
10: «Планета упаковки».
12: Проведите ночь сюрпризов и эмоций в отеле «Шамбала». Вас ждет не просто отдых, а незабываемый.

0: Шамбала подготовила для вас романтик. Украшенный номер, напитки, ужин и зрелищную шоу-программу. 18+. Организатор НАО «Шамбала». Подробности на сайте shambala.casino.ru.
1: Ух ты! Какое колечко! Наверное, кучу денег стоит.
2: Нет. В ювелирном магазине «Ларец» невыкупленные ювелирные украшения, прошедшие чистку, полировку, восстановление, для вас от 8 990 рублей за грамм.
3: Ювелирный магазин «Ларец». Кловерхаус, первый этаж.
4: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
5: Это тебе не спортзал, нельзя.
6: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
7: Застройщик ООО СЗ проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло во Владивостоке 243-15-55.
9: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: ООО «Умный ритейл», Москва, Баклай, 6, строение 3, помещение 8-28, ОГРН 118-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
3: Автомобили «Лисян» официально в России. Эксклюзивные условия на весь модельный ряд до 30 апреля 2026 года. Только у официальных дилеров «Лиавто». Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liavtoofficial.ru. «Лисян» официально ваш.
2: Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Условия, акции, перечень моделей, комплектующих, уточняйте у официальных дилеров или на сайте.
4: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 111-776-89-840. Город Москва.
2: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: Пятерочка выручает.
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-18-18+01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: Лента – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
1: Подоле транс в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамир. Панель за 2025 год.
3: В ленте.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99. Радио Монте-Карло.

0: up, let's fly away.
1: Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
6: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
5: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Prime Group поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая, с Днем Победы.
2: Кто-то говорит, что Rolls-Royce — это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
3: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: А вы когда-нибудь мечтали
5: стать лучшей версией себя? Beauty Club воплощает мои мечты о красоте лица и тела в реальность. Безоперационная ринопластика, коррекция фигуры на современном оборудовании, ну и, конечно же, все виды чисток и уходовых процедур в Beauty Club.
6: Клиника эстетической медицины Beauty Club. Совершенство уже сейчас.
5: Телеграм Beauty Club.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: А чем так вкусно пахнет?
9: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
8: А мне хватит?
9: Машенькины пироги такие большие, в них так много начинки, что хватит всем.
10: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
11: Шикарные серебряные украшения Роберто Браво, созданные с итальянской страстью, теперь можно получить в подарок. При покупке одного, второе вы получаете бесплатно. В Италии умеют ценить красоту, а мы ценить вас. Ювелирный бутик Роберто Браво.
12: Акция действует до 31 мая. Подробности в Роберто Браво. ТРК Седанка Сити.
13: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло во Владивостоке 243 15 55.
14: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: ваш безупречный вкус в музыке. Новости на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик ДНС Сити». Здравствуйте, Таня Лебедева о событиях. Примтеплоэнерго приступила к поэтапному завершению отопительного сезона. Подачу тепла прекратили 82 котельных из почти 600 в 4 муниципалитетах на территории Приморья. На сегодня полностью завершен отопительный сезон в Хасанском муниципальном округе. В Арсеньевском городском выведены из строя 4 котельные, но теплоснабжение объектов соцкультбыта продолжается. Подача тепла прекращена в Черниговском муниципальном округе. В Находкинском городском округе отопительный сезон завершен частично. На остальных территориях теплоснабжение прекратится после издания распоряжений глав муниципалитетов. При установлении среднесуточной температуры наружного воздуха выше 8 градусов тепла в течение 5 дней. Спустя 3 года после начала масштабной перекладки теплосетей во Владивостоке компания ТИП «Энергомаш» все еще не завершила восстановление на десятках улиц. Замену труб выполнили весьма быстро, а вот благоустройство подрядчик мэрии все еще не завершил. И кажется, что этого в полной мере уже никогда и не случится. На компании многочисленные штрафы за срыв сроков, рассказывает Вейл.ру. На этом пока все. Дальше музыка мирового класса.
2: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
3: Закрытая территория.
2: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
3: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
2: В шаге от дома детский сад, школа.
3: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
2: Звоните 202-95-78.
3: 202-95-78.
2: Застройщик ООО «СЗ ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости.